0: покажу.
1: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсива.
8: Бонжу.
9: Привет, Ханя.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. Уэзовый дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Посчитали смету на стройку? А теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш случай от бомбочаре. СД Универсалстрой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
9: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
10: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
11: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
12: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
11: Всего 35 тысяч рублей.
12: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
11: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Вилинского 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
10: 6+. Про здоровье.
11: Для слушателей старше 16 лет.
12: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Саш, кстати, это вот такой вопрос. Мы с Юлей обсуждали вообще, в принципе, ДТП и как себя вести при, в общем-то, такой дорожно-транспортной ситуации.
3: Ну, давайте так. Мы почему, собственно, обсуждали? Потому что я за время больничного успела в это ДТП попасть. Я тебе за эфиром расскажу.
2: Серьезно?
3: Да нет. Ну, виновата я тебе за эфиром расскажу. Это... Это вообще максимально нелепо, конечно.
4: Ущерб серьезный?
3: Мне нет. Я честно признаться, я еще раз поняла, что ВАГ-групп это вообще потрясающе. Да. То есть я въехала в человека, у меня кроме поцарапанного
2: номера... В машину, не в человека.
3: Ну да, в машину. То есть кроме поцарапанного номера у меня ничего, у него разбит весь зад.
2: На Филдере там вообще ничего не осталось.
4: Ну, зависит, видимо, от того, во-первых, как ударить, во-вторых, там же есть еще, допустим, определенные буфера для безопасности. То есть, да, действительно, бампера у некоторых автомобилей, особенно задние, не такие крепкие, как казалось бы, но с другой стороны, на Филдер они не так как бы дорого стоят. Давай разбираться. Если это европротокол, то вы решаете спокойненько все достаточно быстро и едете страховым.
3: Ну, в принципе,
4: если
3: так
4: это
3: случилось.
4: Уже, да, если это более уже серьезный ущерб, то тогда вы все это фиксируете, чаще всего едете в ГИБДД со схемой. Если виновник не отрицает своей вины, тогда все достаточно просто. Вы просто оформляете, да, в порядке живой очереди. Да, это время определенное. Но если есть пострадавшие, если есть какие-то, например, возражения по поводу виновности того или иного участника, все это нужно фиксировать. Первым делом я всегда так. Вот если случается авария, я выхожу, фотографирую, чертим схему, а потом уже решаем. Да, то есть если человек не согласен, что он виновен, как вот у меня было 2.5 года назад, то мы ждем приезда ГИБДД, либо уже, скажем так, едем в ГИБДД выяснять, да. Что же касается вот конкретно моей ситуации, мне помогло то, что в машине был встроенный видеорегистратор, и все 4 камеры в круг записывались, и я потом человеку, когда он просто перся рогом, я сказал, сейчас мы с тобой будем смотреть мультики и объяснять друг другу, кто прав, а кто не прав. И мы быстренько этот вопрос приземлили, поехали в ГАИ, потеряли там, конечно, 1.5 часа лишних, но, с другой стороны, мы как-то разрешили эту проблему. Главное, вот, ребят, помните одно. Железо — это ерунда. Пластик — это ерунда. 100%. Вот здоровье и жизнь уже не вернуть.
3: Да.
4: Поэтому, если у вас там поцарапалась машина, еще что-то, не трагедия это в современном мире. Но вот если что-то случилось со здоровьем и ущерб уже конкретному человеку, то тогда, да, ждите ГАИ, оформляйтесь, врачей и прочее, прочее, прочее. Еще, кстати, очень часто в крупных городах, особенно по летнему сезону, распространены ситуации, когда пешеходы прыгают на капот, в прямом смысле этого слова. Ты ему вроде предлагаешь помощь, проводить его до там, больницы, проверить что-то и так далее. Он бывает там выскакивает из общественного транспорта. Он отказывается, уходит, вы уезжаете, и он в этот момент звонит в ГИБДД, заявляет о дорожно-транспортном происшествии. Тебя потом начинает разводить на деньги, потому что ты же типа кинул место происшествия. И вот этот развод, всегда говорю людям, фотографируйте человека, с которым вы, что-то произошло, записывайте все его данные. Если он противится и не хочет ехать на свидетельствование, там еще какие-то вещи, сохраняйте это все у себя в случае, если он все-таки заявит в ГАИ. Есть у нас еще время там на
3: вопросы? Да, у нас есть один вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, электричку до 1,6 миллионов рублей.
4: Именно электричку?
3: Да.
4: А то мы тут в свете последних законодательных мер по электричкам и гибридам, как-то особенно заряжаемым, очень много вопросов имеем.
3: Ну вот человек хочет электричку.
4: Именно электричка до 1,6 миллионов рублей, только Nissan Leaf. Вот с этим автомобилем мы хорошо знакомы. Минусы какие? Они приезжают с уже отжаренной батареей в большинстве случаев. И емкость ее потеряна. 100% зарядки не достигается. Соответственно, в зимний период у вас остается от заводского заявленного половина пробега. То есть, если у вас там заявлялось 300-350, вот вам 150 километров пробега на зимний период в минус 20-25 градусов. Это, по сути, машина 1-2 дел. в большом городе, когда на нее зимой повешено все, включая отопление, обогревы и прочее, прочее, это просто игрушка доехать до работы и с работы. У меня была такая ситуация, когда мы на тест-драйве на лифе выехали, встали в длиннющую пробку, ничего не двигается, а у тебя заряд падает. И ты нигде не зарядишься, ни на справку не свернешь тут же, вот где-нибудь рядышком с объездной, при выезде из города и так далее. Тебе придется ждать до твоей розетки, либо общественной зарядки, которых тоже, к сожалению, у нас немного. Это вот единственные такие минусы с инфраструктурой, количеством километража на заряде. Вот, собственно, и все.
2: Либо с собой пауэрбанк носить.
4: Нет, такого варианта, к сожалению, не предвидится. Жаль, но службы экспрессовые в некоторых городах, которые приезжают и экстренно тебя заряжают, уже есть.
3: У нас время вышло, поэтому услышимся завтра.
4: Юля, самое главное, себя береги, нервы береги, не болей. А вам, друзья, желаю удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
6: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. Уэзовый дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
1: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха. Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
2: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр-Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр-Торнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
5: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: события.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Хакасии ввели запрет на публикацию в СМИ и соцсетях информацию о последствиях атак беспилотников, а также кадров работы систем ПВО. Кроме того, под запрет попала любая информация о расположении военных объектов, правоохранительных органов, объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспортной инфраструктуры. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Исключение составляют только те сведения, которые официально опубликованы органами государственной власти в интернете или СМИ. Об этом пишет Борус. С сентября в школах начнут действовать новые правила за срыв уроков. Сначала учитель сделает замечание, затем последуют беседы с родителями. Также с нового учебного года в 10 школах каждого региона начнут выставлять оценки за поведение. После тестирования система

0: с обязательных ветеринарных документов. В некоторых случаях документы были только на часть товаров, в других отсутствовали полностью. Об этом пишет Ньюслаб. Сибирячка Анна Кикина прибыла на МКС, где займется изучением женского здоровья. Вместе с экипажем она проведет на станции более 8 месяцев. Ее главная задача – исследование женской репродуктивной системы. После изучения фолликулов теперь сосредоточится на эндометрии. Об этом пишет Ньюслаб. И валюте доллар 77.96, евро 88.91. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 27.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: Красноярске 8:00.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум.
7: Здравствуйте.
8: Hello, everybody.
9: Коннечива.
10: Здоровеньки були.
11: Саламат сива.
12: Бонжур.
13: Привет, хане.
14: Привет, салют.
15: Привет.
16: Радио.
17: Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Всем доброе утро. 8:03 в Красноярске. Завтрак чемпионов.
2: Красноярск FM.
0: Конечно же, прямо сейчас мы начинаем, открываем этот четверг. Поистине приятно то, что так быстро пролетает неделя. Сегодня нас четверг порадует не только замечательнейшим настроением, но и погодой. Да, действительно, сегодня один из крайних дней недождливых. Также сегодня день вкусной еды, день рисования на асфальте и день ипотеки. Выбирайте свой праздник и врывайтесь вместе с нами.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Реклама.
2: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
3: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
2: Даю добро. Замена производится бесплатно.
4: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
5: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
8: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
9: Дом из клееного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из клееного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 krasbor.ru.
10: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
11: Проектная декларация на nash.com.ir. SZ Универсалстрой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
13: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
14: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
15: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
16: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
17: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
16: Всего 35 тысяч рублей.
17: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
16: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
18: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
19: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Всем доброе утро. 8:17 в Красноярске. Сева Бельмасов продолжает завтрак чемпионов. Да, в гордом одиночестве, но не переживайте, Юлия Майнгард скоро вернется с отпуска. Она сейчас на Алтае. Там, кстати, поговаривают, что и янтарь есть, очень даже красивый. А к чему я это говорю? В Китае обнаружили самые древние на планете образцы янтаря. Да, действительно, в КНР нашли самые древние образцы янтаря на планете. Примерно возраст смолы около 385 миллионов лет. Представляете? И эти образцы оказались на 65 миллионов лет старше тех, что ранее считались наиболее древними. Да, в общем-то, добыли их с конца Девионской эры. По словам ученых, найденный в Китае янтарь по составу похож на смолу современных хвойных деревьев. Это говорит в пользу того, что первые сосудистые растения Земли научились вырабатывать ключевые компоненты смолы уже в середине Девонского периода, отметили специалисты. Ну, янтарную комнату с него, конечно, не получится построить, да, но вот какое-то маленькое красивое украшение точно бы смотрелось замечательно.
1: Красноярск FM.

0: Реклама. Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Ой, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
7: Сайт bunker919.ru.
8: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
9: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
10: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
11: Звони 272-66-00.
10: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
12: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
13: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: специалиста.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
2: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8.29, и к данной минуте 3 балла по оценкам Яндекс. На правом берегу у нас Коркинский мост стоит в сторону левого берега из-за ремонта. Также Мичурина в сторону Октябрьского моста затруднена. И Александра Матросова, Свердловская, 60 лет, Октября, и семафорное пересечение этих улиц у нас, как обычно, в пробке. Перемещаемся на левый берег. Здесь у нас улица Авиаторов на пересечении Смолокова затруднена. Также есть ДТП на 9 мая недалеко от Авиаторов. В среднем ряду пишут. И на Северном шоссе при движении в сторону Емельянова случилось ДТП, из-за этого сейчас там и на без того трудном участке еще более тяжелая ситуация. И 3 балла от Яндекс. В принципе, можно передвигаться, нужно передвигаться. И самое главное, делать это безопасно. Всем удачи на дорогах.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. Улица Уютный, дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Утреннее шоу на Красноярском
2: ФМ. Спонсор часа ООО «СЗ Уютный дом 2009», жилой комплекс «Айвазовский Енисей» приглашает посмотреть квартиры в шоу-руме. А, друзья, не знаю, как для вас лето, но для меня это не только классная погода, жара, но и ложечка дегтя в виде насекомых. Да, недавно на балкон залетел огромный жук. Я даже не знаю, откуда он взялся и как он смог долететь до 8-го этажа. Но, судя по всему, мне нужен маленький дрон для охоты на комаров. Именно такой дрон выпустила французская компания. И впервые этот дрон смог догнать и сбить насекомое прямо в воздухе. До этого он попадал только по неподвижным целям, но это и я могу газеткой. А сейчас он ищет добычу по звуку крыльев. Станция отправляет ультразвуковые сигналы на микрофон, и он увеличивает эхо, благодаря чему сигнал становится четче и отличает насекомых. Вот, компания уже принимает предзаказы на домашний набор из дрона и станции, которые будут круглосуточно охранять участок. Ну, ладно, понятно, что главная цель разработчиков полностью победить малярию, но дрон-то тоже звучит не очень приятно, представляете, да? Ладно, комарик там летит, а тут будет прям истребитель у тебя летать по духам. Вот это, конечно, интересно.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
11: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
12: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточнить у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-243-76-96.
3: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
4: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко. И совсем не опасно.
5: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов. И расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
6: Это база!
7: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
11: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
12: Ну что ж, дорогие автолюбители и не только, возможно, будущие автолюбители, прямо сейчас стартует рубрика «Встречка» с Александром Морозовым. 3-2-0-600, дозванивайтесь и задавайте свои вопросы, которые вас волнуют, на которые переживаете. Я думаю, что сейчас в наше время их много, этих вопросов. Привет, Саш.
13: Да, здравствуй. Основной вопрос в некоторых регионах, чё, кого, где бензин, знаешь, вот это. Не, ну, это вопрос на самом деле логичный, потому что вчера вот конкретно у меня по региону что-то прям очень много жалоб было на то, что не работает то одна АЗС, то другая АЗС, там кто-то полтора, кто-то два часа провел на заправке. В общем, ну, такое ощущение, что где-то, ну, то есть где-то передоз прям по народу, а где-то наоборот мало. И на некоторых, кстати, заправках, которые отличались по цене в большую сторону, тоже периодически перебои с топливом, видимо, там, с поставками какая-то штука. Я очень, вот держу пальцы, уже скрестил везде, даже на ногах, чтобы все наладилось. Не знаю, как у вас конкретно, но вот в некоторых регионах выправлялось. То есть вот я общаюсь больше там еще и с южными регионами, там было вроде более-менее норм. У вас как?
12: Ну, у нас, на самом деле, ситуация не сильно лучше. И это, знаешь, с чем связано? Из-за непонимания людей, сколько заправляют вообще литров на заправках. Потому что лично вчера присутствовал на одной из таких желтых заправок, да, наших всероссийских больших.
13: Ну-ну.
12: И там стояло примерно, ну, 80% это фур, да, то есть стоят фуры, за ними огромные вереницы очереди, а фуристов заправляют всего лишь по 30 литров дистоп. Топливо без вот этой вот самой карты, ну, вот именно путешественника.
13: Понятно,
12: там
13: понятно.
12: Уже 200 плюс. Они подходят на кассу, говорят, сколько, 30 литров? Да, ох. И, в общем,
13: ну,
12: заправляют
13: понял,
12: 30 литров.
13: Да, да.
12: Из-за этого, конечно же, ситуация и с пробками связана, конечно же.
13: Ну, и ажиотаж, конечно, да, тоже девать никуда не надо. То есть ажиотажный спрос большой. Есть люди, которые всю ночь ездят по заправкам, себе наливают канистры. Что-то надо с этим делать. Будем принимать звонки. Напомню, друзья, у нас есть номер телефона 3-2-0-600. Это прямой эфир, и вы можете в прямой эфир дозвониться. Вы можете свой вопрос задать. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Так что с удовольствием с вашими вопросами будем разбираться. Если есть какие-то мнения, там, может быть, добавить хочется что-то к тому, что мы обсудили или обсуждали в эфире когда-либо. Пожалуйста, звоните, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал вашему вождению, либо пишите, если уж дозвониться некогда.
12: Есть у нас вопрос, радиослушательница Елена, да, вот спрашивает. Александр, помогите, Daihatsu Move, что можно сделать со сменой языка в штатной магнитоле, хотя бы на английский?
13: Но если это штатная магнитола, она без жидкокристаллического дисплея и старого образца, то тут только выбросить и вставить другую. То есть тут я посоветую только одно. Почему? потому что это будет, наверное, проще, без всяких там костылей и далее. Но не так дешево, как многие думают. Если мы пытаемся как-то, ну, то есть сохранить головное устройство, которое у нас есть, то тогда, возможно, есть решение по перепрограммированию более современных моделей. Но конкретно по этой машине я, честно говоря, не сталкивался с такими решениями. Я видел только вот там магнитолы Птора 2Дина. Это будет на самом деле, ну, наверное, более правильным. Почему? Опять же, вернусь к рассказу о долгому, который я когда-то делал. К тому, что китайцы делают для автомобилей уже более штатные решения. И выглядят они интереснее, и они некоторые идут сразу с панельками на вот эти 1.5-2 Дина. Там где-то ящичек под перчатки делается, где-то нет, в зависимости от моделей. Но и конкретно надо смотреть, присутствует ли такое решение для вашего автомобиля. Либо придется как-то уже решать этот вопрос местными силами. Ну, то есть есть люди, которые изготавливают рамки, и в них вставляют эти магнитолы. Вот и все. Ну, там уже более развернутый бортовой компьютер там и так далее, навигация. Все это на русском языке. Давай дальше.
12: Да, также есть вопрос по Toyota Crown 98 года, 2,5 литра. Здравствуйте, wow. Александр. Подскажите, пожалуйста, вчера помыл авто роботом и помылось днище в том числе. Ну, так. А потом началась тряска всего автомобиля. Выехал, она троит, обороты вроде бы не плавают, а ее потряхивает.
13: Потряхивает на ходу или потряхивает, вот опять же, на холостом? Если это холостой, то надо смотреть, что происходит с выхлопом. Если это в движении, то ну, я могу грешить только на одно. То, что было у вас там снизу, и то, что балансировало, например, колеса, уже отмылось. По-хорошему, если это увеличивается с наращиванием скорости, то тогда надо ехать просто на шиномонтаж, брать колеса, болтать и смотреть. Может быть, разбалансировка. Может быть, что-то, ну, критическое отпало, по крайней мере, без поднятия автомобиля, вы этого точно не выясните. Поднимать придется в любом случае, либо на стенде, на яме, я не знаю, там, либо на подъемниках. Вот, пожалуйста, вперед из песни, как говорится. Спасибо за вопросы, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
6: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Здравствуйте. В соцсетях распространяется фейковый указ о закрытии АЗС в Красноярском крае. В правительстве заявили, что такие документы рассылают на почту администрации округов. Также появляются списки мобильных заправок с адресами и телефонами, которые тоже назвали ложью. Власти предупредили, что эти публикации создают ажиотаж и нагрузку на заправки. И отметили, что, цитата, «противник стремится дестабилизировать обстановку». Конец цитаты. Об этом пишет «Проспект Мира». Цены на грузоперевозки в России достигли исторического максимума. По данным биржи ati.su, 13 июля индекс составил 2086 пунктов, что на 29% выше уровня прошлого года. На отдельных маршрутах, например, Иркутск-Новосибирск, стоимость перевозок за год выросла более чем в полтора раза. Эксперты связывают это с резким подорожанием дизельного топлива. Об этом пишет «Борус». В перечень типовых государственных услуг добавлены выплаты для пострадавших при чрезвычайных ситуациях и терактах. Согласно обновленным правилам, полностью утратившие жилье получат средства на покупку или строительство нового. Если дом сильно поврежден, выплатят деньги на капитальный ремонт. Типовые услуги стандартизированы и предоставляются по единым правилам по всей России. Заявление можно подать онлайн через госуслуги в МФЦ или в ведомстве. Европейский вещательный союз разработал новые правила съемки женских легкоатлетических соревнований. Операторам рекомендуют избегать низких ракурсов, крупных планов отдельных частей тела и замедленных поворотов, не несущих спортивной ценности. Акцент предлагается делать на технике и эмоциях спортсменок. Поводом стали жалобы самих легкоатлеток. Об этом пишет «Борус». В фан-парке «Бобровый лог» 18 июля пройдет летний горнолыжник. Гостей ждут костюмированные спуски на плавсредствах, конкурсы и выступления групп. Участвовать могут все желающие в личном зачете или команде. Главное – придумать яркий образ и средства для спуска. Горные лыжи и сноуборды не допускаются. Юных участников тоже приглашают. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77,96, евро 88,91. Наталья Мальцева, служба информации.

0: информация на сайте nash.com.rf.
1: О погоде. Прямо сейчас в Красноярске плюс 19 градусов. Днем температура достигнет плюс 27. Порывы ветра 3 метра в секунду. Все для вашего комфорта. Ловите лучики лета.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 9:00. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламат сива.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: 9.04 в Красноярске. Сева Бельмасов на связи. Завтрак чемпионов продолжается, как и легендарная сага Трампа против бассейна. Кто не помнит, действительно, Дональд Трамп совсем недавно, около там месяца назад, начал свою борьбу с водорослями в бассейне. У него ничего не получается. На секундочку, к данной секунде уже потрачено более 35 миллионов долларов, да. Что же произошло сейчас? Действительно интересно. Он выкачал всю воду с бассейна. И, в общем-то, все подтвердилось. Никто его бассейн никак не истерзал. И вообще, в принципе, охрану, которую он представил бассейну, да, кто впервые слышит, то, да, действительно, там дежурит около 40 охранников военных и вообще всех-всех-всех вооруженных людей, которые есть у него. Да, в общем-то, самое неприятное то, что после того, как выкачали воду из бассейна, утки остались без своего дома. Они уже привыкли к этому месту. Они там обитают. И им пришлось переселяться в другие, в общем-то, пруды и места. Ну, а Дональд Трамп выделил еще 4 миллиона долларов для того, чтобы заполнить бассейн супер какой-то крутой новой краской. И получается, что сейчас уже его бассейн превышает 40 миллионов долларов. Ну да, интересно. Забудется ли файл Эпштейна при этом? Нет.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке. При покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой. В новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
3: АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mall.ru.
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Помните? Ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш.дом.р. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
11: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
12: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
13: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Ну, вот такая композиция от 50 Cent про сводника, да, или... В общем, называйте вы как хотите. Да, действительно. А вообще, знаете ли вы, почему же вот такое вот клишированное к ним отношение, да, вот про этих проскинетов, да? Изначально они одевались вот такие вот шубы, дорогие наряды во всякие цацки, вот эти вот пимпы. И это сделано было неспроста. Действительно, в 70-е годы, когда у них только-только начиналось становление, в Америке, естественно, у нас такого нет. У них забирали всю наличку, когда их доставляли в участок. Украшения не могли забрать. Не могли забрать сразу же. Сначала их нужно было проверить, потом описать, потом отфотографировать, выставить на аукцион. И это все дело затягивалось месяца так на 4. И только после этого могли, в общем-то, изъять эти украшения. А если еще и вот эти вот пимпы, так называемые, могли оспорить всю эту историю, то получалось и на год затянуть. Ну, а дальше все очень просто. Если им нужны были деньги на адвоката, то они сдавали эту всю побрякушку в ломбард. Но мы таким заниматься не будем, да, потому что это те самые злодеи из мультиков 90-х, а у нас здесь только добро и классная музыка.
3: Красноярск FM.

0: реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
9: О, Дивснайпер, ГРС 18-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
10: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
11: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
12: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор. За холодильник даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
13: Звони 272-66-00.
12: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G/114. Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
2: 6+.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа ОСЗ «Уютный дом 2009», жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашает посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: К данной минуте 3 балла от Яндекс. Что же происходит на дорогах? Коркинский мост в сторону левого берега стоит. Также улица Мичурина начинает затрудняться в обе стороны. И есть у нас локальные пробки на улице Александра Матросова, Свердловская и Семафорная. Да, именно там. Перемещаемся на левый берег. На левом берегу улица Авиаторов, пересечение с улицей Молокова, в сторону планеты, стоит в пробке. Также есть у нас достаточно большая пробка на северном шоссе в сторону Емельянова и, в общем-то, обратно. Перемещаемся мы на Майорчика, на пересечении со Свободным проспектом. Здесь у нас локальные затруднения. 3 балла от Яндекс. Всем удачи на дорогах и хорошего пути.
2: Стоп-машина, эй, машина.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
7: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Сева Бельмасов продолжает вещать для вас «Завтрак чемпионов». И случалось у вас такое, что вы приходите в магазин бытовой техники купить себе новенький телевизор, смотрите на витрину, какая же там роскошь, какая картинка. Сразу же хочется включить свой любимый сериал и забрать поскорее этот девайс. Потом привозите его домой, а там уже, ну, как будто бы что-то не то. Так вот, я вам расскажу одни из главных хитростей производителей вот этих телевизоров. В первую очередь, когда они выставляются на витрину, если это дорогой OLED-дисплей, тогда используют черную картинку, потому что она там звучит на контрасте просто прекрасно. И по центру используют какие-то яркие цвета. Если это недорогой LCD-экран, то здесь играют от обратного. Очень много цветов, очень ярко. И, в принципе, делают так, чтобы черного было по минимуму. Он там выглядит очень блекло. Но у меня еще и работал знакомый в одном из таких магазинов, который поведал мне такой секрет. На любом телевизоре с завода есть режим витрины, плюс набор видео, иногда они сразу же встроены в телевизор. И когда вы покупаете на пульте... Есть не особо хитрая комбинация, которая сбрасывает режим витрины. Представляете себе? Получается, что телевизор в магазине, как фото профиля в жизни, все немного иначе.
3: Красноярск FM.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. С начала года бензин в Красноярском крае подорожал на 12%, а по сравнению с июнем прошлого года на 24%. Больше всего выросла цена на АИ-92, почти на 11% за месяц, до 71 рубля за литр. АИ-95 подорожал до 75 рублей 50 копеек, дизель до 88 рублей 60 копеек. Об этом пишет Борус. Челябинский водитель выстрелил мужчине в живот во время ссоры в очереди с бензином. Конфликт произошел 11 июля. Один из автомобилистов попытался заправиться без очереди, получил замечание, после чего достал оружие и выстрелил. По словам очевидцев, пуля попала в живот. Стрелком оказался 26-летний мужчина. Полиция задержала подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, пишет Борус. С 1 сентября семьи с детьми до 1,5 лет при рождении второго или последующего ребенка смогут взять ипотечные каникулы независимо от дохода. В первые 6 месяцев можно не платить вообще, а с 7 по 18 месяц начисляются проценты, которые нужно будет погасить позже. Закон действует и на уже оформленные кредиты. Также с 1 сентября женщинам с детьми до 3 лет запретят устанавливать испытательный срок при приеме на работу. Об этом пишет «Кровавая барыня». Предварительный проект реконструкции Красноярского дворца пионеров на Стрелке прошел экспертизу. Рядом со старым зданием может появиться новый 4-этажный корпус с концертным залом на 650 мест и подземной парковкой, а внутренний двор исторического здания планируют перекрыть крышей. На прилегающей территории разместят трассу для автомоделирования и детский парк. К сожалению, объект могут обнести забором с КПП. Окончательный вариант проекта пока не утвержден. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярске в роддоме больницы номер 20 возобновили летние занятия пилатесом на свежем воздухе для беременных. На первую встречу пришли 12 участниц. Занятия проходят на поляне у роддома под руководством.

0: Красноярске 10 часов и 1 минута.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody. Коничива.
5: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
5: Привет, салют.
6: Привет.
2: Радио. Красноярск FM. 96.2.

10.04 в Красноярске. Продолжается завтрак чемпионов. Сева Бельмасов на связи. А знаете ли вы, что у водителя, вообще любого водителя такси, действительно такая работа, там нужно быть и легкоатлетом, и кинологом, и, возможно, иногда читать мысли заранее пассажиров, да, то есть какие только не попадаются. В общем, в Москве один из молодых людей решил быть якобы чуточку умнее водителя такси, но у него не получилось, сразу же скажу, на опережение. Поставил он поездку за наличный расчет, и тут сразу же, конечно же, сработал инстинкт водителя бизнес-такси. Да, пока водитель ждал уведомления от банка, парень забрал бесплатную бутылку воды и бросился бежать. Но водитель был к такому готов и буквально через 20 секунд уже настиг парня. Во-первых, кстати, парень был в спортивной одежде, а водитель в костюме, да, и все равно догнал, молодец. Вот, в общем, водитель заставил парня, конечно же, вернуть ему деньги. Парень начал звонить судорожно каким-то своим друзьям, просить у них скинуть деньги, да. На тот момент уже поездка составляла около 4000 рублей, да, и попросил, в общем, парень 4000 рублей у своих знакомых. Но водитель говорит: я что, зря бегал, что ли? 5000, минимум 5000. И тут такая история, что вообще, в принципе, убежать от водителя в костюме — это буквально как пытаться убежать от Джона Уика или Хитмана. Невозможно.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаря на 12.
7: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
8: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
9: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
10: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
11: Сайт bunker919.ru.
12: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
13: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
10: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
11: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор. За холодильник даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 10:26 в Красноярске, 3 балла от Яндекс. Смотрим, что же на дорогах происходит. На правом берегу улица Мичурина в обе стороны затрудняется, особенно в сторону Октябрьского моста. Есть у нас пробка на Коркинском мосту в сторону левого берега. И есть у нас небольшие дорожные затруднения на Александра Матросова, семафорной Свердловской. 60 лет октября. По классике жанра там постоянно у нас на этой развязке есть пробка. Да, перемещаемся на левый берег. Проспект Металлургов у нас на пересечении с Краснодарской стоит. Начинается пробка образовываться на Партизана, Железняка из-за ДТП. Кстати, недалеко от «Зенита», если что. И, в общем-то, есть у нас еще несколько дорожно-транспортных ситуаций, а именно на Северном шоссе в сторону Дрокина. И, в общем-то, еще на Калинина, на улице Калинина в пересечении с Майорчака. Так, отлично. Ну, Высотная со Свободным проспектом, как обычно, по классике в пересечении этих улиц стоит. 3 балла от Яндекс. Всем удачи на дорогах, хорошего пути. Для всех тех, кто стоит в пробке, прямо сейчас будет звучать композиция. Сделать погромче.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Увы, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Завтрак чемпионов продолжается. Сева Бельмасов на связи. 10:34 на часах. Знаете ли, существует такой стереотип, то что китайцы копируют абсолютно все, что получается хорошо в мире. И я прямо сейчас этот стереотип готов еще раз подтвердить. Существует такая нейросеть от Alibaba, Квен. В общем-то, решили создатели этой нейросети не заморачиваться. И все, что сделать, это купить 25 тысяч аккаунтов у самой лучшей нейросети в США, у Клода. Да, что же они начали делать? Они начали засылать множество запросов со всех 25 тысяч аккаунтов на вторую нейросеть и начали просто копировать и говорить вот ей. Вот видишь, как отвечает Клод, Квен, так что отвечай так же. И они сумели уже на 30% заполнить свою нейросеть такими же ответами и простроить такие же алгоритмы, представляете? Мало того, что они это сделали, они еще и были безнаказаны до поры до времени. Действительно, пока создатели вот этой вот оригинальной нейросети Claude не смогли доказать, ребята копировали усердно и круто. Потом уже Claude собрали данные и обратились напрямую к правительству США, сказали, вот что это вот у нас все уже подчистую забрали, списывай, но не точь-в-точь, да? После этого Alibaba и Claude во главе все сказали, так, во-первых, мы этого не делали, во-вторых, извините, мы так больше не будем, да. Вот, отрицать вину, это, конечно, да, но сказать, что так больше не буду, это по-взрослому.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. «Цитрин» 30 таблеток за 199 рублей. «Мизим Форте» 20 таблеток за 79 рублей. «Нурофен Форте» 12 таблеток за 89 рублей. И «Спрей Снуп» всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
5: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг я вижу их, людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
6: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
7: Это база.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 10:46 в Красноярске. Завтрак чемпионов продолжается. Сева Бельмасов для вас с душой. Срочные новости. Действительно, две кошки из Турции, то черная и белая, живут вместе. И совсем недавно они окатились, стали мамами. У черной появились черные котята, у белой белые. Логично. Кошки различают своих котят только по запаху. Но из-за того, что они живут вместе, запах у котят стал очень похожим. Поэтому теперь это их общие котята. Они часто их путают, ухаживают друг за другом и делают это с большой любовью. Представляете? Ну какая же красота. Мама и мама. Получается, две вот таких вот замечательных кошечки. Это те новости, которые мы заслуживаем в этот четверг и в солнечную погоду.
2: Красноярск

0: события.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак заявил, что транспорт крупных торговых сетей должен заправляться в приоритетном порядке, чтобы продукты не портились, а затраты не ложились на конечную цену. По его словам, Минсельхоз и Минэнерго уже занимаются этим вопросом, пишет Борус. С 1 сентября в России вводится система автоматического контроля за продажей просроченных маркированных товаров. Если кассир попытается пробить такой товар, система зафиксирует нарушение и передаст данные в контролирующие органы. На основе этой информации будет автоматически сформирован проект постановления о штрафе. В первую очередь нововведение коснется продуктов питания и других товаров, где установлены сроки годности, пишет Ньюслаб. Девелоперы в России переживают самый затяжной спад за 10 лет. Объем строительных работ снижается уже 5 месяцев подряд. Проекты сдают с задержками. Причины – высокие ставки, рост стоимости строительства и слабый спрос. Дополнительный риск – возможное изменение семейной ипотеки с октября. Об этом пишет Борус. Волонтеры центра «Инстинкт» заявили, что готовы забрать медведя, который уже 16 лет живет в тесной клетке у придорожного кафе «Тайга» в Балахтинско-Новоселовском округе. По словам руководителя организации Любови Тамирис, для зверя готовы построить вольер площадью 5000 квадратных метров с бассейном на участке в Казачинском районе. В центре есть свои ветеринары и поддержка специалистов из Москвы и Петербурга. Ранее Росприроднадзор не находил нарушений, а организации, готовые принять животное, отсутствовали. Теперь такая возможность появилась, пишут новости ТВК. В Дивногорске 18 июля пройдет благотворительный фестиваль «Полина Фест» в память о Полине Жигаевой, убитой в 23-м году. На площади у ГУРДК «Энергетик» в 15:00 состоятся мастер-классы, ярмарка, концерт. Собранные средства направят поисковому отряду «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,96, евро 88,91. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: К данной секунде плюс 22 градуса на термометре, и температура будет только повышаться до плюс 27.

0: городе на Енисее 11 часов и 1 минута.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Hey, it's Canopy, and you're listening to...
6: На Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярск
0: FM. Всем салют, друзья! Завтрак чемпионов продолжается. Сева Бельмасов на связи с вами. Высший пилотаж в этом часе. И как же мне приятно, то, что вы вместе со мной. Сэр Snoop Dogg, букингенский дог, в 94-м году попал в неприятную ситуацию. Его телохранитель, ну, мягко скажем, антиоживил человека и скрылся с места. Под следствие попал и сам Snoop Dogg. И, в общем-то, ну, ему все равно это не помешало выпустить первый альбом и укатить в Лондон с гастролями. В общем-то, писали во всех газетах Англии о том, чтобы выкинули этого парня из этой чудесной страны. И призвали депортировать Snoop Dogg. Snoop Dogg признался, что уже готовился отменять концерты, но королевская семья, принц Уильям и Гарри, попросили бабушку Елизавету не отменять Snoop Dogg, а оставить его там. И все это сработало. В общем-то, Елизавета II вышла к СМИ и сказала: этот парень ничего не сделал плохого, оставьте его в покое. И после этого все СМИ замолчали. Snoop Dogg до сих пор, кстати, хвастается об этом в интервью.
1: Высший пилотаж.

0: реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
11: на Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярск
0: FM. Дамы и господа, Сева Бельмасов вещает для вас далее. Как вы думаете, что используют в животном мире самцы для того, чтобы привлечь самку? Давайте, загибаем пальцы. Борьбу с другими самцами. Второе, это пение. Ну и третье, хоть и малый процент, это танцы. Действительно, 5% животных используют танцы. Ну, например, морские коньки. И делают это, кстати, очень красиво. А мы же не поговорили про людей. Какой же танец идеально подходит для того, чтобы привлечь внимание девушек? А этим задался также институт в 2010 году, который поистине решил провести эксперимент. Они показали 20 разнообразных видов танцев. И вот записывайте, мужики, что же нужно делать и как танцевать для того, чтобы точно все сработало. Работают энергичные движения торсом, а также шеей. Нужно менять амплитуду и использовать как можно больше пространства вокруг. И, в общем-то, составили одну 3D-модель, как можно танцевать. Но, глядя на эту модель, я думаю, что можно остаться одиноким навсегда.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205 08 28. 205 08 28.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEMI.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetabifizmall.ru.
8: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
9: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
8: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
10: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
8: Это база.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
14: На Красноярск ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: По оценкам Яндекс 4 балла. Сейчас разберем, что же происходит на наших дорогах. Коркинский мост в сторону левого берега очень затруднен. Также улица Мичурина в сторону Октябрьского моста. Коммунальный мост в сторону центра стоит. Улица 60 лет октября Александра Матросова, семафорная, сейчас находится в пробке. И есть у нас происшествие на левом берегу. Например, на улице Калинина есть ДТП при съезде на кольцо. Дорожные работы ведутся на улице Калинина, в том числе в сторону мясокомбината. Да, там сейчас придется постоять в пробке. Улица Высотная обременена пробкой из-за ДТП на пересечении со Свободным проспектом. И, в общем-то, все. 4 балла от Яндекс. Всем удачи на дорогах.
2: Стоп, машина. Эй, машина. Стоп, машина. Эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов».
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Ой, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
0: Реклама.
4: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
10: Ну что, что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: Высший пилотаж.
13: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
14: На «Красноярск ФМ».

Радиослушатели мои дорогие, большое спасибо за то, что находились со мной в эфире, слушали и ценили каждый звук, который я произношу. Я, ну, по крайней мере, в моей голове это было именно так. Я лично хочу сказать, сегодня был крутой у нас выпуск, классно пообщались, сделали максимально много энергии. Ну, такое солнце грех пропускать, поэтому наслаждайтесь, берите от лета по максимуму. С вами был я, ведущий Всеволод Бельмацев. Услышимся завтра. Пока-пока.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Хакасии ввели запрет на публикацию в СМИ и соцсетях информацию о последствиях атак беспилотников, а также кадров работы систем ПВО. Кроме того, под запрет попала любая информация о расположении военных объектов, правоохранительных органов, объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспортной инфраструктуры. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Исключение составляют только те сведения, которые официально опубликованы органами государственной власти в интернете или СМИ. Об этом пишет Борус. С сентября в школах начнут действовать новые правила за срыв уроков. Сначала учитель сделает замечание, затем последуют беседы с родителями. Также с нового учебного года в 10 школах каждого региона начнут выставлять оценки за поведение. После тестирования систему планируют распространить на все школы. Об этом пишет НГС-24. Приезжающие в Россию мигранты будут обязаны приобретать мобильные телефоны с электронным профилем. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов. По его словам, благодаря этому власти смогут отслеживать местонахождение каждого иностранца и контролировать его перемещение, предотвращая нарушения. Устройства помогут упреждать правонарушения и сделают миграционный учет более прозрачным. Об этом пишет «Кровавая барыня». Россельхознадзор проверил предприятие общепита в Красноярском крае и выявил нарушения почти у 170 заведений. Часть кафе и столовых принимала мясо, молоко и другую продукцию животного происхождения без обязательных ветеринарных документов.

0: на 96,2 FM.
1: К данной секунде в Красноярске плюс 24 градуса, и температура будет только повышаться. Днем ожидается до плюс 27 по Цельсию. Порыв ветра комфортный 3 метра в секунду. Скорее выходите греться на солнце.
0: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки, були.
7: Саламатсва.
6: Бонжу.
7: Привет, хай.
5: Привет, салют.
7: Привет.
2: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Ярмарка. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
1: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама. Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.

0: специалиста.
1: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
2: Проектная декларация на nashville.com.ru. SZ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В соцсетях распространяется фейковый указ о закрытии АЗС в Красноярском крае. В правительстве заявили, что такие документы рассылают на почту администрации округов. Также появляются списки мобильных заправок с адресами и телефонами, которые тоже назвали ложью. Власти предупредили, что эти публикации создают ажиотаж и нагрузку на заправки. И отметили, что, цитата, «противник стремится дестабилизировать обстановку». Конец цитаты. Об этом пишет «Проспект Мира». Цены на грузоперевозки в России достигли исторического максимума. По данным биржи ati.su, 13 июля индекс составил 2086 пунктов, что на 29% выше уровня прошлого года. На отдельных маршрутах, например, Иркутск-Новосибирск, стоимость перевозок за год выросла более чем в полтора раза. Эксперты связывают это с резким подорожанием дизельного топлива. Об этом пишет «Борус». В перечень типовых государственных услуг добавлены выплаты для пострадавших при чрезвычайных ситуациях и терактах. Согласно обновленным правилам, полностью утратившее жилье получит средства на покупку или строительство нового. Если дом сильно поврежден, выплатят деньги на капитальный ремонт. Типовые услуги стандартизированы и предоставляются по единым правилам по всей России. Заявление можно подать онлайн через госуслуги, в МФЦ или в ведомстве. Европейский вещательный союз разработал новые правила съемки женских легкоатлетических соревнований. Операторам рекомендуют избегать низких ракурсов, крупных планов отдельных частей тела и замедленных поворотов, не несущих спортивной ценности. Акцент предлагается делать на технике и эмоциях спортсменок. Поводом стали жалобы самих легкоатлеток. Об этом пишет «Борус». В фан-парке «Бобровый лог» 18 июля пройдет летний горнолыжник. Гостей ждут костюмированные спуски на плавсредствах, конкурсы и выступления групп. Участвовать могут все желающие в личном зачете или команде. Главное – придумать яркий образ и средства для спуска. Горные лыжи и сноуборды не допускаются. Юных участников тоже приглашают. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,96, евро 88,91. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: Четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 27.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коничива.
6: Здоровеньки, були.
7: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
4: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
11: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Особенно полезно будет для тех, кто сейчас находится в поиске новой квартиры. В Красноярске все чаще смотрят не только на саму квартиру, но и на то, насколько комфортно будет жить в новом районе. В этом смысле Юдинский выглядит интересно. Дома здесь не выше 9 этажей, застройка более спокойная, без ощущения плотной городской стены. Плюс рядом лес, пруды, прогулочные пространства. Это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но без постоянного чувства тесноты и спешки. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские, мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Ой, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
6: Звони 272-66-00.
5: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
7: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточнения у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. С начала года бензин в Красноярском крае подорожал на 12%. А по сравнению с июнем прошлого года на 24%. Больше всего выросла цена на АИ-92, почти на 11% за месяц, до 71 рубля за литр. АИ-95 подорожал до 75 рублей 50 копеек, дизель до 88 рублей 60 копеек. Об этом пишет Борус. Челябинский водитель выстрелил мужчине в живот во время ссоры в очереди с бензином. Конфликт произошел 11 июля. Один из автомобилистов попытался заправиться без очереди, получил замечание, после чего достал оружие и выстрелил. По словам очевидцев, пуля попала в живот. Стрелком оказался 26-летний мужчина. Полиция задержала подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, пишет Борус. С 1 сентября семьи с детьми до 1,5 лет при рождении второго или последующего ребенка смогут взять ипотечные каникулы независимо от дохода. В первые 6 месяцев можно не платить вообще, а с 7 по 18 месяц начисляются проценты, которые нужно будет погасить позже. Закон действует и на уже оформленные кредиты. Также с 1 сентября женщинам с детьми до 3 лет запретят устанавливать испытательный срок при приеме на работу. Об этом пишет «Кровавая барыня». Предварительный проект реконструкции Красноярского дворца пионеров на Стрелке прошел экспертизу. Рядом со старым зданием может появиться новый 4-этажный корпус с концертным залом на 650 мест и подземной парковкой. А внутренний двор исторического здания планируют перекрыть крышей. На прилегающей территории разместят трассу для автомоделирования и детский парк. К сожалению, объект могут обнести забором с КПП. Окончательный вариант проекта пока не утвержден. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярске в роддоме больницы номер 20 возобновили летние занятия пилатесом на свежем воздухе для беременных. На первую встречу пришли 12 участниц. Занятия проходят на поляне у роддома под руководством сертифицированного инструктора. Присоединиться могут и те, кто наблюдает амбулаторно. Перед началом каждая проходит консультацию с врачом. Упражнения подбирают с учетом срока беременности и при отсутствии противопоказаний. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77.96, евро 88.91. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Горячее солнце,
0: климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 27.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: сообществу дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. Современные окна. 277-5511.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет. Радио.
11: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
3: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко. И совсем не опасно.
9: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов. И расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
10: Это база.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш счет Дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.00+.
8: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
9: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
10: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
9: Всего 35 тысяч рублей.
10: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
9: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.
4: «Красноярск ФМ».

0: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Вторметт. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак заявил, что транспорт крупных торговых сетей должен заправляться в приоритетном порядке, чтобы продукты не портились, а затраты не ложились на конечную цену. По его словам, Минсельхоз и Минэнерго уже занимаются этим вопросом, пишет Борус. С 1 сентября в России вводится система автоматического контроля за продажей просроченных маркированных товаров. Если кассир попытается пробить такой товар, система зафиксирует нарушение и передаст данные в контролирующие органы. На основе этой информации будет автоматически сформирован проект постановления о штрафе. В первую очередь нововведение коснется продуктов питания и других товаров, где установлены сроки годности, пишет Ньюслаб. Девелоперы в России переживают самый затяжной спад за 10 лет. Объем строительных работ снижается уже 5 месяцев подряд. Проекты сдают с задержками. Причины – высокие ставки, рост стоимости строительства и слабый спрос. Дополнительный риск – возможное изменение семейной ипотеки с октября. Об этом пишет Борус. Волонтеры центра «Инстинкт» заявили, что готовы забрать медведя, который уже 16 лет живет в тесной клетке у придорожного кафе «Тайга» в Балахтинско-Новоселовском округе. По словам руководителя организации Любови Тамирис, для зверя готовы построить вольер площадью 5000 квадратных метров с бассейном на участке в Казачинском районе. В центре есть свои ветеринары и поддержка специалистов из Москвы и Петербурга. Ранее Росприроднадзор не находил нарушений, а организации готовы принять животное отсутствовали. Теперь такая возможность появилась, пишут новости ТВК. В Дивногорске 18 июля пройдет благотворительный фестиваль «Полина Фест» в память о Полине Жигаевой, убитой в 23-м году. На площади у Гурдыка «Энергетик» в 15:00 состоятся мастер-классы, ярмарка, концерт. Собранные средства направят поисковому отряду «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,96, евро 88,91. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 27.
6: Новая музыка в секретной фонотеке

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсва.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
2: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.
16: Там, на моей луне, только звезды ходят.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Особенно полезно будет для тех, кто сейчас находится в поиске новой квартиры. В Красноярске все чаще смотрят не только на саму квартиру, но и на то, насколько комфортно будет жить в новом районе. В этом смысле Юдинский выглядит интересно. Дома здесь не выше 9 этажей, застройка более спокойная, без ощущения плотной городской стены. Плюс рядом лес, пруды, прогулочные пространства. Это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но без постоянного чувства тесноты и спешки. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте «Наш».

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дом из клееного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из клееного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Красноярская, 40/4. 217-83-33.
2: Ну что же нам нужно?
3: Ну что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
4: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
5: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
6: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
5: Всего 35 тысяч рублей.
6: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
5: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
9: 205-08-28. Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
7: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Новости на Красноярск ФМ.
1: Здравствуйте. В соцсетях распространяется фейковый указ о закрытии АЗС в Красноярском крае. В правительстве заявили, что такие документы рассылают на почту администрации округов. Также появляются списки мобильных заправок с адресами и телефонами, которые тоже назвали ложью. Власти предупредили, что эти публикации создают ажиотаж и нагрузку на заправки. И отметили, что, цитата, «противник стремится дестабилизировать обстановку». Конец цитаты. Об этом пишет «Проспект Мира». Цены на грузоперевозки в России достигли исторического максимума. По данным биржи ati.su, 13 июля индекс составил 2086 пунктов, что на 29% выше уровня прошлого года. На отдельных маршрутах, например, Иркутск-Новосибирск, стоимость перевозок за год выросла более чем в полтора раза. Эксперты связывают это с резким подорожанием дизельного топлива. Об этом пишет «Борус». В перечень типовых государственных услуг добавлены выплаты для пострадавших при чрезвычайных ситуациях и терактах. Согласно обновленным правилам, полностью утратившие жилье получат средства на покупку или строительство нового. Если дом сильно поврежден, выплатят деньги на капитальный ремонт. Типовые услуги стандартизированы и предоставляются по единым правилам по всей России. Заявление можно подать онлайн через госуслуги, в МФЦ или в ведомстве. Европейский вещательный союз разработал новые правила съемки женских легкоатлетических соревнований. Операторам рекомендуют избегать низких ракурсов, крупных планов отдельных частей тела и замедленных поворотов, не несущих спортивной ценности. Акцент предлагается делать на технике и эмоциях спортсменок. Поводом стали жалобы самих легкоатлеток. Об этом пишет «Борус». В фан-парке «Бобровый лог» 18 июля пройдет летний горнолыжник. Гостей ждут костюмированные спуски на плавсредствах, конкурсы и выступления групп. Участвовать могут все желающие в личном зачете или команде. Главное – придумать яркий образ и средства для спуска. Горные лыжи и сноуборды не допускаются. Юных участников тоже приглашают. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,96, евро 88,91. Наталья Мальцева, служба информации.
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 27.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: 16:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Конничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Ассаламу алейкум.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о «Тандырах» все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
7: Сайт bunker919.ru.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
11: Про здоровье.
12: Для слушателей старше 16 лет.
13: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы сейчас находитесь в поисках квартиры, либо планируете заняться этим поиском. И если при выборе вам важны не только стены, но и то, что будет вокруг дома, стоит присмотреться к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе нашего города, рядом с экопарком Юдинская долина, Гремячей Гривой, прогулочными маршрутами и спортивными локациями. То есть здесь речь не просто о новостройке, здесь речь о месте, где городская жизнь сразу же соседствует с природой и более спокойным ритмом жизни. Узнать подробности можно в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
9: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
10: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
9: Всего 35 тысяч рублей.
10: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
9: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
11: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
12: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Рок-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
11: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Красноярская 40/4. 217-83-33.
12: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. С начала года бензин в Красноярском крае подорожал на 12%, а по сравнению с июнем прошлого года – на 24%. Больше всего выросла цена на АИ-92 – почти на 11% за месяц, до 71 рубля за литр. АИ-95 подорожал до 75 рублей 50 копеек, дизель – до 88 рублей 60 копеек. Об этом пишет Борус. В Челябинске водитель выстрелил мужчине в живот во время ссоры в очереди с бензином. Конфликт произошел 11 июля. Один из автомобилистов попытался заправиться без очереди, получил замечание, после чего достал оружие и выстрелил. По словам очевидцев, пуля попала в живот. Стрелком оказался 26-летний мужчина. Полиция задержала подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, пишет Борус. С 1 сентября семьи с детьми до 1,5 лет при рождении второго или последующего ребенка смогут взять ипотечные каникулы независимо от дохода. В первые 6 месяцев можно не платить вообще, а с 7 по 18 месяц начисляются проценты, которые нужно будет погасить позже. Закон действует и на уже оформленные кредиты. Также с 1 сентября женщинам с детьми до 3 лет запретят устанавливать испытательный срок при приеме на работу. Об этом пишет «Кровавая барыня». Предварительный проект реконструкции Красноярского дворца пионеров на Стрелке прошел экспертизу. Рядом со старым зданием может появиться новый 4-этажный корпус с концертным залом на 650 мест и подземной парковкой, а внутренний двор исторического здания планируют перекрыть крышей. На прилегающей территории разместят трассу для автомоделирования и детский парк. К сожалению, объект могут обнести забором с КПП. Окончательный вариант проекта пока не утвержден. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярске в роддоме больницы номер 20 возобновили летние занятия пилатесом на свежем воздухе для беременных. На первую встречу пришли 12 участниц. Занятия проходят на поляне у роддома под руководством сертифицированного инструктора. Присоединиться могут и те, кто наблюдается амбулаторно. Перед началом каждая проходит консультацию с врачом. Упражнения подбирают с учетом срока беременности и при отсутствии противопоказаний. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77.96, евро 88.91. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
4: Четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается, ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 27.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 17:00. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
3: Проектная декларация на наш.ком.ру. СЗ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
7: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
4: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
5: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
6: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
7: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
6: Всего 35 тысяч рублей.
7: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
6: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
8: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
9: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг я вижу их, людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
10: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
11: Это база.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
9: Звони 272-66-00.
8: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114.
9: Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
10: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
11: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
12: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
13: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
14: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 230-919.
15: ООО «Тирснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: СМИ Красноярск-ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак заявил, что транспорт крупных торговых сетей должен заправляться в приоритетном порядке, чтобы продукты не портились, а затраты не ложились на конечную цену. По его словам, Минсельхоз и Минэнерго уже занимаются этим вопросом, пишет Борус. С 1 сентября в России вводится система автоматического контроля за продажей просроченных маркированных товаров. Если кассир попытается пробить такой товар, система зафиксирует нарушение и передаст данные в контролирующие органы. На основе этой информации будет автоматически сформирован проект постановления о штрафе. В первую очередь нововведение коснется продуктов питания и других товаров, где установлены сроки годности, пишет Ньюслаб. Девелоперы в России переживают самый затяжной спад за 10 лет. Объем строительных работ снижается уже 5 месяцев подряд. Проекты сдают с задержками. Причины – высокие ставки, рост стоимости строительства и слабый спрос. Дополнительный риск – возможно изменение семейной ипотеки с октября. Об этом пишет Борус. Волонтеры центра «Инстинкт» заявили, что готовы забрать медведя, который уже 16 лет живет в тесной клетке у придорожного кафе «Тайга» в Балахтинско-Новоселовском округе. По словам руководителя организации Любови Тамирис, для зверя готовы построить вольер площадью 5000 квадратных метров с бассейном на участке в Казачинском районе. В центре есть свои ветеринары и поддержка специалистов из Москвы и Петербурга. Ранее Росприроднадзор не находил нарушений, а организации, готовые принять животное, отсутствовали. Теперь такая возможность появилась, пишут новости ТВК. В Дивногорске 18 июля пройдет благотворительный фестиваль «Полина Фест» в память о Полине Жигаевой, убитой в 23-м году. На площади у Гурдыка «Энергетик» в 15:00 состоятся мастер-классы, ярмарка, концерт. Собранные средства направят поисковому отряду «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,96, евро 88,91. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
6: Климат-контроль
0: на 96,2 FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается, ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 27.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
11: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody. Коничива.
8: Здоровеньки были.
9: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет,
7: хай. Привет, салют.
9: Привет.
10: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
9: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
11: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
12: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
13: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
14: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
13: Всего 35 тысяч рублей.
14: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
13: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
15: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения.
7: Подробно по телефону 2919.
6: Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. 2 филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4.
8: Сайт bunker919.ru.
9: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
10: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
11: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
12: Звони 272-66-00.
11: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G/114.
12: Таймыр Торнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: специалиста.
1: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
8: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет «Дигитрол». Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
9: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
10: Без возрастных ограничений.
11: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
12: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
11: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
13: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
11: Это база.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Хакасии ввели запрет на публикацию в СМИ и соцсетях информацию о последствиях атак беспилотников, а также кадров работы систем ПВО. Кроме того, под запрет попала любая информация о расположении военных объектов, правоохранительных органов, объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспортной инфраструктуры. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Исключение составляют только те сведения, которые официально опубликованы органами государственной власти в интернете или СМИ. Об этом пишет Борус. С сентября в школах начнут действовать новые правила за срыв уроков. Сначала учитель сделает замечание, затем последуют беседы с родителями. Также с нового учебного года в 10 школах каждого региона начнут выставлять оценки за поведение. После тестирования систему планируют распространить на все школы. Об этом пишет НГС-24. Приезжающие в Россию мигранты будут обязаны приобретать мобильные телефоны с электронным профилем. Об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов. По его словам, благодаря этому власти смогут отслеживать местонахождение каждого иностранца и контролировать его перемещение, предотвращая нарушения. Устройства помогут упреждать правонарушения и сделают миграционный учет более прозрачным. Об этом пишет «Кровавая барыня». Россельхознадзор проверил предприятие общепита в Красноярском крае и выявил нарушения почти у 170 заведений. Часть кафе и столовых принимала мясо, молоко и другую продукцию животного происхождения без обязательных ветеринарных документов. В некоторых случаях документы были только на часть товаров, в других отсутствовали полностью. Об этом пишет Ньюслаб. Сибирячка Анна Кикина прибыла на МКС, где займется изучением женского здоровья. Вместе с экипажем она проведет на станции более 8 месяцев. Ее главная задача – исследование женской репродуктивной системы. После изучения фолликулов теперь сосредоточится на эндометрии. Об этом пишет Ньюслаб. И в валюте доллар 77.96, евро 88.91. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
4: Климат-контроль
0: на 96,2 FM.
5: Четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 27.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 19.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хан.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
10: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт тандыр-амфора.рф.
11: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
12: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
13: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
12: Всего 35 тысяч рублей.
13: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
12: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
14: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
11: ООО «Тинснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
12: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
13: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
14: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
15: Звони 272-66-00.
14: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114.
15: Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: специалиста.
1: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ОСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
4: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
5: 6+.
6: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко и совсем не опасно.
8: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов и расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
9: Это база.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. В соцсетях распространяется фейковый указ о закрытии АЗС в Красноярском крае. В правительстве заявили, что такие документы рассылают на почту администрации округов. Также появляются списки мобильных заправок с адресами и телефонами, которые тоже назвали ложью. Власти предупредили, что эти публикации создают ажиотаж и нагрузку на заправки. И отметили, что, цитата, «противник стремится дестабилизировать обстановку». Конец цитаты. Об этом пишет «Проспект Мира». Цены на грузоперевозки в России достигли исторического максимума. По данным биржи IT.su, 13 июля индекс составил 2086 пунктов, что на 29% выше уровня прошлого года. На отдельных маршрутах, например, Иркутск-Новосибирск, стоимость перевозок за год выросла более чем в полтора раза. Эксперты связывают это с резким подорожанием дизельного топлива. Об этом пишет «Борус». В перечень типовых государственных услуг добавлены выплаты для пострадавших при чрезвычайных ситуациях и терактах. Согласно обновленным правилам, полностью утратившее жилье получит средства на покупку или строительство нового. Если дом сильно поврежден, выплатят деньги на капитальный ремонт. Типовые услуги стандартизированы и предоставляются по единым правилам по всей России. Заявление можно подать онлайн через госуслуги, в МФЦ или в ведомстве. Европейский вещательный союз разработал новые правила съемки женских легкоатлетических соревнований. Операторам рекомендуют избегать низких ракурсов, крупных планов отдельных частей тела и замедленных поворотов, не несущих спортивной ценности. Акцент предлагается делать на технике и эмоциях спортсменок. Поводом стали жалобы самих легкоатлеток. Об этом пишет «Борус». В фан-парке «Бобровый лог» 18 июля пройдет летний горнолыжник. Гостей ждут костюмированные спуски на плавсредствах, конкурсы и выступления групп. Участвовать могут все желающие в личном зачете или команде. Главное – придумать яркий образ и средства для спуска. Горные лыжи и сноуборды не допускаются. Юных участников тоже приглашают. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,96, евро 88,91. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: Четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 27.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсва.
11: Бонжур.
12: Привет, хан.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: реклама.
1: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
2: Ну что, что? Шторы, конечно же! Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
4: 6+.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск FM. Just when you think you finally

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: Ой, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
5: Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
4: Качество отменного. Окна современные.
5: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
6: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
7: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
8: Hello, everybody. Коничива.
7: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
7: Бонжур.
9: Привет, хай.
7: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: рекламы.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Салават сива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM. 96.2.
17: Let's go global. In 5.

0: Реклама. За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: стану.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
2: Боначива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.
2: Yeah.

0: В Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Вася, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Новая музыка в секретной фанатеке. Красноярск FM. You better move. I feel good when I pull. I feel good when I

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
6: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.
9: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсила.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсалам.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: These streets are far from black and white.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
2: Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-55.